Богом, за блаженнейшего патриарха Святослава, и за правосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирилла, и за боголюбивого епископа Миколу, честное пресвитерство, христиане, яконство,